на Андра, то сбулешь, то вшета. То вот на а не то печеч, то чал на ал, то бал на чейф, то шкум мира мир, постоянно на джепа. Не бан вет свачен, эвет пакуам билета. А магистрица, магистрица, а магистрица.